Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Автомобильный холдинг «Автомобиль». «Мак» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
5: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 680753. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Центр

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.

0: поколение, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
0: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти.
6: 25 июля.
7: Красная армия.

0: активности для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар. И колонна из 200 красивейших красных автомобилей. Парад
1: красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.

Тюмени 9 часов. Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями. Премьера –

Это гимн Тюмени. Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень! Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Молчание.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
3: 25 июля.
4: Красная

0: горящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

10 утра в Тюмени. Доброе утро, всем большущий привет, с праздником, наконец-то этот день настал. Ну и все подробности, все, что будет происходить на параде красных машин, здесь буду рассказывать, погнали.

секунд. Мео Мейджор Лейзер и Диджей Снейк с песенкой «Лианон» только что здесь на Красной Армии. Всем большущий привет. 25 июля, суббота, 10:09. Это значит, что день города Тюмень стартовал. Да. И в эти самые минуты на площади у технопарка начинает собираться большая колонна красных машин. Потихонечку, я знаю, к этому времени все начинают подтягиваться. У меня один только вопрос. Кто вчера помыл машину? Ну, видимо, как минимум все участники парада красных машин, чтобы выглядеть на фоточках, которых сегодня будет, я уверен, много ярких. Привлекательно. Ну и несмотря на этот дождь, который по всем прогнозам ориентировочно к 11 должен закончиться, я надеюсь, так и произойдет. Поэтому главное событие парада красных машин, на мой субъективный взгляд, состоится. Приглашаем всех присоединиться, посмотреть, заглянуть. Забегайте, времени до старта еще предостаточно. Ну и наделать кучу классных красных фоточек тоже времени предостаточно. Мы потихоньку будем за этим делом следить здесь в эфире, рассказывать обо всем том, что там происходит. Со мной на связи коллеги оттуда. Ну а пока еще больше музыки Джонни «Эйфория».

0: Calling of You. Всем еще раз большущий привет. 10 часов и 19 минут. И вот такое ощущение, ну, по крайней мере, здесь у меня из окна, что потихонечку-потихонечку туча начинает отходить. И это замечательно. Если посмотреть по Яндексу по карте осадков, то где-то в районе 10-40 все станет гораздо приятнее и теплее и суше. Ну, а пока колонна красных машин начинает формироваться возле парковки у технопарка, и мы тоже приглашаем всех туда. Там будет большая программа, будет много всяких сюрпризов, активностей, и все это состоится, несмотря ни на что. Даже если карта осадков нас вводит в некое заблуждение. Празднику все равно быть. Погода комфортная, настроение, я уверен, несмотря ни на что, отличное. В общем, приглашаем всех вместе с нами стартовать этот день города на площади у технопарка вместе с колонной красных машин. Ну а пока погнали дальше, сделаем небольшую паузу и продолжим.
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас в Тюмени плюс 20 градусов, днем сегодня плюс 26, и возможен местами иногда, а может быть и нет, небольшой дождь. К вечеру плюс 24.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: К нам присоединится Мерк и Кремон с песенкой «Party Nope». Что за летний хит? Продолжим через 2 минуты, дождитесь.
1: Реклама.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои? Клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре».
7: Из неба, как у Феррари.
6: Ждем 25 июля в «Бульвар Баре». Герцена 63. Звоните 666-330.
8: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Монго на Красной Армии от Russian, Rauf, Alejandro и Wizkid. 10.35. Дождь, как мне сообщают коллеги с площадки у технопарка, где собирается потихонечку колонна красных машин, закончился. Так что погода налаживается, значит, праздник точно состоится. В этом нет никаких сомнений. Мы всех приглашаем вместе с нами в это окунуться. Площадь технопарка, там рядом парковка, где собираются тачки. Рядом есть сцена, там будет работать Саша Самойлов, Настя Коробейникова, и много-много активностей ждут вас там, в этот прекрасный, замечательный день, который постепенно, потихоньку начинает налаживаться. Ну а мы обязательно послушаем о том, что там будет происходить, делать прямые включения здесь в эфире. Но, как всегда, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и потом даже увидеть это все на фотографиях. Всех приглашаем, всех еще раз с праздником, ну а мы погнали дальше.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 21 к этому часу в Тюмени. Днем сегодня плюс 26, к вечеру плюс 24. И, возможен, местами небольшой, такой кратковременный, надеюсь, дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Послушаем группу «Серебро», песенку «Смотри, но не трогай». Через 2 минуты будут здесь, дождитесь.
1: Реклама.
4: 25 июля.
1: Красная

0: радости для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар. И колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
1: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, верь опыту.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая Мика, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Только что с нами был Филатов и Кэрос. Ну а прямо сейчас на площади у технопарка, на сцене, главной сцене, появились ребята Саша Самойлов и Настя Коробейникова. Сейчас там поют музыканты. В общем, праздник начался, это 100%. Дождик тоже закончился, все там хорошо, тепло, сухо. Всех приглашаем присоединиться к этому действию. Ближе к 11:45 назначен старт колонны парада красных машин, поэтому времени для того, чтобы присоединиться, насладиться и поучаствовать в этом празднике еще много. Всех приглашаем. Ну а мы здесь будем подслушивать потихонечку о том, что у них там происходит. Скоро-скоро очередное включение. Ну а пока погнали дальше, сделаем небольшую паузу и продолжим.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Tame Impala и Jay появятся с песенкой «Дракон».

0: Реклама.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+. Записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
6: Медицинский

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ООО «СЗС» по недвижимости. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

11 часов в Тюмени. Мы продолжаем двигаться к параду красных машин, который стартует примерно через 45-50 минут. Ну а пока врываемся в этот час вместе с Лирик и песенкой «Don't Go Mad». Всем отличного праздника!

0: города на Красной Армии. Лайв с площади технопарка.
1: Еще раз всем привет, кто недавно к нам присоединился здесь, на площади у технопарка и в эфире Красной Армии. Мы продолжаем делать прямые включения с площадки, чтобы рассказать вам о параде красных машин в честь дня рождения любимой Тюмени.
2: Участники парада уже начали прибывать на парковку технопарка и готовить свои автомобили к старту. Вы это можете, как сказать, наблюдать.
1: 200 автомобилей разных моделей, разных стран-производителей, но неизменно красных. Это будет очень красиво.
2: Напоминаем вам, что колонна стартует ближе к 12:00, ну а пока вовсю продолжается наш праздник. Интерактивные площадки продолжают свою работу, и тут найдет подходящее увлечение для всех.
1: Как для взрослых, так и для детей.
2: Да.
1: У нас тут и, насколько я знаю, гонки на радиоуправляемых машинах, гигантский батут, тест-драйв новых автомобилей, аттракцион «Бык», ну и скоро появится воздушный шар. Это что-то невероятное.
2: Мы все его ждем, все ждем. Ну и, конечно, невероятные, кстати, у нас и подарки. Сертификаты на аренду загородного дома, бесплатный чекап здоровья, бьюти-боксы и другие ценные призы.
1: Мы планируем их раздавать вплоть до 16 часов. В общем, Тюмень, просыпаемся, погода налаживается, приезжаем сюда на площадь технопарка и круто вместе отмечаем День города. Ура!
0: День города на Красной Армии. Лайв с площади технопарка.

Мишель с песенкой «На малиновой луне». 11:10. Всем еще раз большущий привет. Напомню, что сегодня день города. Ну, вряд ли кто-то это, наверное, конечно, забыл. У нас на площади технопарка продолжается сбор парада красных машин, сбор колонны участников на парковке рядом. Работает сцена и куча, огромная куча интерактивных зон. На сцене работают Саша Самойлов и Настя Коробейникова. В общем, праздник начинается, продолжается и готовится к старту парада красных машин. Уже скоро это произойдет. Минут, я так думаю, 30-35-40 до этого момента осталось. Поэтому присоединяйтесь, подтягивайтесь. Все только-только начинается. Ну а мы погнали дальше. У нас Флорайда и Питбул. Can't believe it.

0: Карлита и Софи Такер с песенкой «Манхэттен» 11.21 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Продолжается замечательный праздник «День города». Я уже вижу солнышко, это значит, что стихия отступила. И пока ближайшие часы нас точно не потревожит. Ну а в эти самые минуты на площади у технопарка происходит сбор колонны парада красных машин. На сцене работают ребята. Праздник готовится к тому, чтобы стартовать парад красных машин, который промчится по центральным улицам города. Присоединяйтесь, всех приглашаем, всех ждем. Ну а мы тоже здесь продолжим дальше. Будем делать периодически включения с площадки. Собственно, они и дадут старт парада. Мы здесь это услышим и включим мощный микс, чтобы все участники тоже его слышали, и мы все тоже слышали. Ну а пока погнали дальше, сделаем небольшую паузу в 2 минуты и продолжим.
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас в Тюмени плюс 21 градус, сегодня днем плюс 26 и, возможно, небольшой дождик, к вечеру плюс 25 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах Скандия? Хорошо!
5: О, Скандия! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин?
7: Сегодня мы придумали все за тебя!
6: Главное, помни,
7: если пицца, то Папа Джонс!

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Центр водных видов спорта Софиленд. Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души. Все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1.
3: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
4: Замените стекла в моей машине?
5: Какой у вас автомобиль?
4: Современный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Ура! Любимая Тюмень – лучший город Земли. С днем рождения тебя! Впереди у нас дни с настоящим тюменским размахом. Город собирается соревноваться, танцевать, жарить мясо, готовить огромный торт, смотреть фейерверки, петь вместе с Полиной Гагариной и, конечно, ездить на красных автомобилях. Просто обалдеть! Сегодня с 10 утра на площади у Тюменского технопарка

0: Арка с прямым эфиром Красной Армии, интерактивами, подарками, концертом и премьерой нового гимна Тюмени «0+». В 12 дня на Центральной площади начнется фестиваль «Танцующий город». Учтите, что в этот раз фраза «я просто посмотрю» может не сработать. 0+. В 15:00 на городской площади начнется создание юбилейного торта-рекордсмена весом 440 килограммов. Огромный торт оформят в виде тюменского махрового ковра, украсят съедобными наличниками и изображениями городских достопримечательностей. Ну а после официального разрезания им угостят всех гостей 0+. Поздним вечером в 22:00 на правом берегу набережной пройдет фестиваль фейерверков «Феерия огня». Ночное небо над Турой заполонят световые композиции и разноцветные залпы. А перед главным шоу выступят тюменские артисты и музыкальные коллективы. Вот такой красивый финал дня нас ожидает. 0+. Завтра, в воскресенье 26 июля, продолжатся спортивные соревнования «Уличная классика», гастрономические площадки, фестиваль «Союз мультфильмов» и книжный пикник. Книг проведет свой заключительный день. 0+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут мюзикл «Семейка Адамс». Яркая музыка, мрачный юмор и семейство, рядом с которым любые собственные родственники начинают казаться удивительно нормальными. 12+. В 20:00 на площади 400-летия Тюмени выступит Полина Гагарина. Большой бесплатный концерт станет главным музыкальным финалом юбилейных выходных. Удобная обувь и заранее выбранное место встречи после концерта точно не помешают. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: и Portugal The Man с песенкой «Феникс». Продолжаем праздничный эфир, и продолжаются собираться колонна красных машин на площади у Технопарка. Там продолжается праздник. Приглашаем всех присоединиться. Ну а мы через 2 минутки продолжим. Сейчас сделаем короткую паузу и всех ждем обратно.
1: Прогноз погоды.
0: +21 в Тюмени к этому часу, даже уже +23, днем +26, возможно, местами небольшой дождь, к вечеру 25. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: 25 июля.
1: Красная армия представляет

0: воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
7: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 21 градус, днем сегодня плюс 26, возможно, небольшой дождь, к вечеру плюс 25, без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
5: 25 июля. Суббота. Бульвар-бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
12: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
11: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
12: «Додо».
13: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени полдень. Продолжаем дальше, движемся в новый час. Здесь у нас на очереди Гаязов Бразерс с песенкой «Санта Лючия», но сначала «The Bouse» с песенкой «Magnetic».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится группа «Градусы». Послушаем песенку «На ресницах». Чем через 3 минуты уже будет здесь
2: реклама.

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955-12+.
0: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Нано Эстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55 55 44.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 21, сегодня ночью 21, завтра 31 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Jonas Blue появится с песенкой «Girl». Через минутку будет здесь, дождитесь.
0: Реклама.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

Это дискотека «Авария» и «Ванамур» с песенкой «Кукла» здесь, на Красной Армии, 12.39. Пока праздник поставлен на паузу, но обязательно возобновится. О том, когда это произойдет, мы сообщим заранее. Пока только такая информация. Ну, а у нас здесь дальше продолжит Келвин Харрис и Джеззи с песенкой «Satisfy». Ну, а прямо сейчас ворвется Алекс Клэр и его старая добрая вещица «Too Close». Всех еще раз с праздником, с Днем Города. Продолжаем двигаться вперед.

0: продолжение через 2,5 минуты. Всем отличного дня.
1: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
7: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
8: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская, 1, корпус 1, строение 1.

0: 13:00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Отличного дня. Напомню, сегодня 440 лет нашему городу. Ну и встречаем тот самый гимн. Написан специально для этого повода.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями. Премьера.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

Чеботина с песенкой «Зеленые глаза» продолжает этот субботний день, 25 июля, 13 часов и 11 минут в Тюмени. Всем еще раз большущий привет и всех поздравляем с праздником. Ну а пока ждем продолжения. Послушаем здесь «Two Colors», песенку «Mad World». Также заглянет Юлия Зиверт и рэпер Айс Гергерт с их совместным хитом «Банк». Но сначала кое-что из хитового, очень хитового прошлого от группы Daft Punk и Pharrell Williams «Get Lucky». Всем желаем удачи и классного дня!

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 25, сегодня ночью плюс 21, завтра плюс 31 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: послушаем классную работу Бэмби от DJ Smash.

0: Ну и, конечно, это будет далеко не все. Через 2 минуты приступаем.
1: Реклама.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах. Плов Лаунж. Пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего.

0: артист нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 20 86. 68 20 86.

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
2: Замените стекла в моей машине?
3: Какой у вас автомобиль?
2: Современный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Ура! Любимая Тюмень – лучший город Земли. С днем рождения тебя! Впереди у нас дни с настоящим тюменским размахом. Город собирается соревноваться, танцевать, жарить мясо, готовить огромный торт, смотреть фейерверки, петь вместе с Полиной Гагариной и, конечно, ездить на красных автомобилях. Просто обалдеть! Сегодня с 10 утра на площади у Тюменского технопарка стартовал 8-й парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов проедут по центральным улицам, а затем праздник продолжается у технопарка с прямым эфиром Красной Армии, интерактивами, подарками, концертом и премьерой нового гимна Тюмени «0+». В 12 дня на центральной площади начнется фестиваль «Танцующий город». Учтите, что в этот раз фраза «я просто посмотрю» может не сработать. 0+. В 15:00 на городской площади начнется создание юбилейного торта рекордсмена весом 440 килограммов. Огромный торт оформят в виде тюменского махрового ковра, украсят съедобными наличниками и изображениями городских достопримечательностей. Ну а после официального разрезания им угостят всех гостей 0+. Поздним вечером в 22:00 на правом берегу набережной пройдет фестиваль фейерверков «Феерия огня». Ночное небо над Турой заполонят световые композиции и разноцветные залпы. А перед главным шоу выступят тюменские артисты и музыкальные коллективы. Вот такой красивый финал дня нас ожидает. 0+. Завтра, в воскресенье 26 июля, продолжатся спортивные соревнования «Уличная классика», гастрономические площадки, фестиваль «Союз мультфильмов» и книжный пикник. Книг проведет свой заключительный день. 0+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут мюзикл «Семейка Адамс». Яркая музыка, мрачный юмор и семейство, рядом с которым любые собственные родственники начинают казаться удивительно нормальными. 12+. В 20:00 на площади 400-летия Тюмени выступит Полина Гагарина. Большой бесплатный концерт станет главным музыкальным финалом юбилейных выходных. Удобная обувь и заранее выбранное место встречи после концерта точно не помешают. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 25, сегодня ночью плюс 21, завтра днем до плюс 31 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ваня Дмитриенко появится с песенкой «Недоступно».

0: Реклама.
1: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+, Веропыту.
7: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: горящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Майкан продолжают наш сегодняшний день. 13:45 в Тюмени. Всем большущий привет. Ну и пришла информация о том, что до 18:00 все праздничные мероприятия отменены в городе. Поэтому продолжаем слушать музыки. Тем более здесь у нас ее полным-полно. Она разная, она классная. Она точно поднимет нам настроение. Филатов и Кэрос на очереди. Послушаем песенку «Среди счастливых людей».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 в Тюмени сейчас, сегодня ночью плюс 21, завтра днем плюс 31 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим Temper City, вещицу Self Aware. Через 2 минуты будут здесь, дождитесь.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля в скаженной кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

МС. Продолжаем субботу. Всех еще раз с праздником. 14.08 в Тюмени. Будем двигаться дальше в отличном и приятном ритме. Для этого у нас все условия имеются. Летняя погода за окнами, много классной музыки впереди. На очереди у нас группа «Пицца» с их приятной вещицей «Золото». Но сначала заглянет красотка Элли Голдин и ее «Love Me Like You Do». Всем хорошего дня. Движемся дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 26, ночью плюс 21, завтра днем плюс 31. И без осадков прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Меркик Ремонт появится с песенкой «Part Nope».

0: Реклама.
1: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: По

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Ровно там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ инспектировал проектная декларация на что.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Главное.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Гагой Дойчи, только что на Красной Армии с песенкой Runaway. 8-я строчка главного тюменского чарта «Выборка», который мы собираемся целиком и полностью послушать уже сегодня, ровно в 16 часов, вместе с Герой. Вновь пробежимся по двадцатке лучших, кто прокачал Тюмень на этой неделе, кого мы все выбрали на нашем сайте redarmy.fm.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 в Тюмени к этому часу. Сегодня ночью плюс 21, завтра плюс 31 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Анатыр и 54 Ультра с песенкой «Talk to You». Через 2 минуты будет здесь, дождитесь.
0: Реклама.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Чайкой Мичико финалит этот час. Ну а дальше субботу на Красной Армии продолжит Варя Чайка. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, продолжим в компании лучших артистов, лучших хитов. И будем ждать главный тюменский чарт. Выборка, конечно, само собой. Тебе пожелаю хорошего остатка дня.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока-пока.
1: Пока-пока. В Тюмени 15.00. С лучшими из лучших продолжим. Впереди у нас бывший участник выборки Немига с пластинкой «Довольно», но сначала ламповая «Magnetic» от The Bounce.

На Красной Армии Антон Токарев с кавером на давний хит группы Hi-Fi, песни «Седьмой лепесток». И, наверное, это самый лучший кавер на все, из всех на этот хит. Такое рок-н-ролльное звучание однозначно добавило драмы в текст, в отличие от оригинала, конечно, там была какая-то веселая меланхолия. В Тюмени уже 3 часа 9 минут, и далее дополним нашу музыкальную коллекцию. К нам заглянут Maezik, Marshall Jefferson и Solomon Das с пластинкой «Life is Simple», но сначала послушаем новинку от Sony Tucker и Carly.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мод с темой Индоклаб. И появится он буквально через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68-18-18.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная вещица от Эйв «Meet Me in the Dark».

0: Это и многое другое уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама.

На Красной Армии Кельвин Харрис и Джейзи с приятным саундом Satisfy в продолжении этой субботы. Всех еще раз с праздником. На часах уже 15:41. Мы движемся далее. Скоро нас ждет целый час суперхитов в рамках главного тюменского чарта «Выборка». Ровно в 16:00 к нам заглянет Гера Адамян и расскажет, кто из ваших хитовых любимчиков стал лидером недели. До этого встретим группу Five Star Family с вещицей из прошлого «Я буду». Но сначала жизнеутверждающая тема Тука Разон от Кнау из The Warning. Это «Красная армия». Всем хорошего настроения и класса.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и

0: хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В Балу знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: К нашей компании присоединится Holiday Boy с темой Local Avida. И появится он уже через 2 минуты.
0: Реклама.
3: 25 июля, суббота, Бульвар-бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.

Тюмени 16.00. Всех еще раз с праздником. На площади 400-летия открыли вход. Торжество продолжается. А прямо сейчас нас ждет целый час хитов. Главный тюменский чарт «Выборка». Погнали!

праздничная приветливость, драгоценные мои! Сегодня мы начинаем отмечать день рождения нашей любимой, дорогой, самой лучшей на земле, самой красивой среди городов. С праздником тебя, дорогая Тюмень! И для нашей вечеринки у меня есть плейлист, в который вошли 20 лучших хитов недели. И знаете что? В этот плейлист не вошел Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан с работой «Broken Strings». Они вылетают из чарта. Ну а прямо сейчас тот самый крутой праздничный плейлист «Двадцатка лучших». Поехали!

0: 15 недель в списке лучших хитов на Красной Армии. Это Беовульф. Феникс открывает наш праздничный плейлист. Как считаете, подходит ли для саундтрека нашего праздничного салюта в честь дня рождения нашей дорогой любимой Тюмени? Ну, а следующий трек точно подойдет для ночной тусовки. Встречайте новинку. Это Хугель и Исмаэль Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun.
1: 19 место.

0: с 20 на 18 место за неделю поднимается мод с работой In The Club. Напомню, что на прошлой неделе он вошел в наш чарт и сразу же пошел на подъем. Хорошие новости для мода. А какие есть для вас новости, расскажу прямо сейчас. Не простые, а музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Трэвис Скотт записал песню для своего актерского дебюта в фильме «Одиссея». Релиз саундтрека состоялся 17 июля к выходу в мировой прокат киноэпопеи Кристофера Нолана. Трэвис сыграл роль музыканта, который выразительно и с чувством читал вслух древнегреческие легенды и мифы. У Скотта, кстати, и у Нолана довольно-таки тесные дружеские отношения с начала 2020 года, когда режиссер пригласил рэпера написать песню «The Plane» для саундтрека своего фильма «Довод». Премьера сингла и клипа Charlie XCX Camera состоялась 22 июля. Главную роль в черно-белом видео исполнил французский актер Венсан Кассель. Он играет актера, снимающегося в каком-то боевике, где дубль за дублем не получается сцена героической гибели его героя. Ну а Чарли предстает в клипе в роли режиссера. Трек-камера войдет в новый альбом певицы Music Fashion Film, релиз которого состоится 24 июля. В рамках этого проекта артистка объединяет свое творческое видение с идеями авторитетных деятелей кино, моды и музыки. Неплохой такой заход, очень даже молодец. Я тоже молодец, что рассказал вам очень быстро, коротко новости, потому что хочется скорее послушать классную музыку. Поехали.
1: 17 место.

0: точно наш трек. Про нас словно написан. Holiday Boy, Loco La Vida. Мы выбираем безумие и хотим танцевать. Моя настоятельная рекомендация. Давайте отпразднуем день рождения нашей любимой. Так словно отмечаем свой же день рождения. С днем рождения, дорогая, красивая Тюмень.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 25, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
5: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
6: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
7: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
6: А ты умеешь?
7: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
8: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
9: Сегодня мы придумали все за тебя.
8: Главное, помни,
9: если пицца, то Папа Джонс.
10: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
0: После паузы вернемся к музыке. На очереди мой любимый хит от Алекса Уоррена, который называется «Fever Dream». Красота просто.
1: 14 место.

0: Наш праздничный плейлист украшают хитмейкеры, легенды танцевального настроения. Это Боб Синглер и Кайза «I Can't Wait». Если вы думаете, что это наш с вами максимум, то, ребят, вы сильно заблуждаетесь. Продолжим праздновать День города под ритмы от Хугель, Сольта, Джамайка. Бам-бам-бам. Ловите классный трек.
1: 11 место.

0: Бойсбенд BTS с работой Swims, тот самый, который выступил одним из хедлайнеров в финале чемпионата мира по футболу в этом году. А сегодня их танцевальный хит задает нам настроение на празднование дня рождения нашей любимой Тюмени. Хочется поднять бокальчик моего любимого Кремана. За тебя, дорогая, красивая. Процветай, развивайся. Чин-чин.
1: Реклама. Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
3: Ну что, драгоценники мои, продолжаем праздновать день рождения Тюмени. Самого лучшего города Земли. Мы с вами живем среди самых счастливых людей. Ловите наш хит. Точнее, собственно, он про нас. Про нас с вами, собственно, написали Филатов и Кэрос.
1: Девятое место.

0: какая же вечеринка без нее? Ну, скажите мне, ребята, это Шаде от Баинди, Хчо и Мод. 1000%. Это хит этого лета и нашей с вами вечеринки. Песня будет напоминать нам лето 2026. В нашем таком далеком будущем. Прогулки по городу, вечеринки, улыбки людей, гуляющих до утра. Ох, кайф какой.
1: Шестое место.

0: подбирается с вами к главным хитам нашего плейлиста. Пока еще не зашли, но уже поглядываю в сторону топ-3. Это Егор Крид, Арчик и Асти, «Карма». Ребята все уже смотрят, примеряются, можно сказать. Возможно, на следующей неделе они попадут в тройку лучших. А я уже, собственно, заглянул и знаю, кто в этом списке. После короткой паузы перейдем к тройке лучших хитов.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла.

0: сантиметров в секунду. Предстоящим вечером плюс 25, осадков не ожидается.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Супер-акция в «Галамарт». С 9 по 31 июля с кожаной кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
1: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай! vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
10: Это топ-3 нашего праздничного плейлиста и открывает хит, который напоминает наше настроение. Ну, не хотим мы с вами домой, особенно ночью после разгара вечеринки. Встречайте, «Бронза». Это «Медуза» и Генри Камомили. «Don't wanna go home».

0: но он не мог не оказаться в тройке лучших. Попал в этот список и сразу же на серебряную строчку. И кто же это? Это Терри Свимс с работой «Mr. Know It All». А кто у нас номер один в плейлисте в честь нашей вечеринки празднования дня рождения Тюмени? Я, конечно же, объявлю после того, как напомню весь наш плейлист. Начнем с 20-й строчки. Погнали! Это Беовульф, 20-я строчка с работой «Феникс».
1: Огни земли, зажечь под городом, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Под номером 19 новинка на этой неделе. Это Хугель, Исмаэль Энджел и Ультра Нате. «Moving to the sun». 18. Мод «In the club». Единственные ребята, у которых за неделю ничего не поменялось, это Биби Рекса и Faithless, также на 17 строчке с работой New Religion. 16 место. Зиверт, «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: 15. Holiday Boy, Loco La Vida. Под номером 14 Алекс Ворон и с красоткой, которая называется Fever Dream. 13 Russian и Рао Алехандро, Понго. 12 место. Это Боб Синклор и Кайза, I Can't Wait. Два шампура, 11. Это Хугель и

Под номером 9 песня про нас. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Восьмерочка на этой неделе у Леди Гаги и Дойчи «Runaway». Семерка «By India» Хчо и Мод «Шаде». Шестое место «Anota» и 54 Ultra «Talk to You».

Четверка у Егора Крида. Артик и Асти. Карма. С первой строчки на третье место падает Медуза и Генри Камомили. Don't wanna go home. Вторая строчка. Тедди Свимс с работой Mr. Know It All. Ну и, собственно, главный хит сегодняшней вечеринки. Мия Бойко, Экспо.

0: активная, молодая Тюмень. От лица тюменцев и Красной Армии я тебя поздравляю. Развивайся, становись примером для всех городов. У тебя самые красивые закаты. Люди с открытым сердцем и доброй душой. Все, кто впервые приезжает, удивляются твоей красотой и комфортом. Будь всегда такой. Любим, ценим, очень сильно дорожим. И вас, дорогие мои тюменцы, я тоже поздравляю с праздником. И как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока. Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
1: Тюмени 17:00.

0: прекрасной работе тюменских санграйдеров, наших слушателей и команде «Красная армия».
1: «Красная армия» представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

Хитовая тема «Клатч» на Красной Армии — это диджей Smash, а вокал принадлежит Артему Качеру, и спешу сообщить, что все тюменские площадки снова открылись и принимают гостей. Праздник продолжается. Из менее приятных новостей запланированный праздничный фейерверк отменили.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Tame Impala и Дженни с классной темой «Дракула».

0: входит в топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Габаненко Василий Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.

0: в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты. Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
2: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Ближе к вечеру ожидается 25, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шикарная тема 8-901 от Ольги Серябкиной и Димы Уриха.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
13: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что Don't Go Mad на Красной Армии. Это лирик. Классная тема, но она не вошла в топ любимых треков тюменцев. Мод отметился в хитовом чарте «Выборка» с другой своей пластинкой. В Тюмени уже 5 часов 45 минут на календаре 25 июля. Еще раз всех с праздником. Далее дополним нашу хитовую коллекцию вещицей «Don't Be So Shy» от Imani в ремиксе от Филатова и Кэрос. Но сначала отметится мировая звездочка Алекс Уоррен с пластинкой «Fever Dream». Это «Красная армия». Всем хорошего настроения и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Люси Чеботиной, тема «Зеленый».

0: послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
3: 25 июля. Суббота. Бульвар-бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

18.00 в Тюмени. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди девчонки Cat's Eyes с пластинкой Габриэла. Но сначала идеальная тема лета от Федука и Джонни.

Только что Коста Лакоста на Красной Армии с прикольной новинкой, песня «Чири Леди», ей уже прогнозируют большое будущее, высокие строчки в чартах, все чаще и чаще ее можно услышать на улицах нашего города. Ну а далее отметится 17-я строчка главного хитового чарта, пластинка New Religion от Bibi Rexha и Faithless, но сначала идеальный для субботы саунд «Шаде» от Баиндия, Мота и Хчо. Это «Красная Армия», всем хорошего.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 25. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Егор Крид, Артик и Асти с пластинкой «Карма».

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Лента и окей, одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов, 154 рубля во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
3: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Загородный квартал «Береза парк». Лес. Тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.
11: Скажи 3300.
12: Не, я знаю этот прикол.
11: Ну скажи.
12: 3300.
11: Почисти рот у гигиениста.
13: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500 ровно 111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

Только что тема экспоната от Мии Бойко. В продолжении этого выходного дня в Тюмени уже 6 часов 42 минуты. За окном у нас солнечно и плюс 28. Впереди тебя ждет крутой плейлист. Так сказать, все для того, чтобы хорошо провести этот вечер. Далее лиричная история «Эпилог» от дуэта Анны Асти и Димы Билана. И прямо сейчас «Алёрнон Дэнс» от Стромае на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, ближе к ночи плюс 21. Осадков не ожидается, сообщает.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки?

0: плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку. База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: The Bauhaus с пластинкой Magnetic.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmy

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

Тюмени 19.00. А мы движемся далее. Впереди хитовая вещица Price Tag от Джесси Джей и B.O.B. Но сначала Satisfy от Кельвина Харриса и Джейзи.

Красной Армии трио Филатов, Кэрос и диджей Грув с темой «Счастье» есть многоутверждающее утверждение, не поддающееся сомнению. В Тюмени уже 7 часов 10 минут. Далее к нашей компании присоединятся бывшие участники главного тюменского чарта «Выборка», диджей Джон Саммет и Инесс с танцевальной пластинкой «Crystallize». И прямо сейчас прикольная вещица «Calling Out For You» от Бауэра на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, ближе к ночи плюс 21, но синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет звонкий с песней «Невероятно».

0: Послушаем эту лиричную историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: обещаю.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
0: Очередная новинка, на этот раз от группы

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
4: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души, все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что «Моя Мишель» на Красной Армии с уютной песней «На малиновой луне». Мы же будем продвигаться далее. В наших планах послушать мировые хиты и новинки. Все, что ты так любишь, здесь, на Красной Армии, нас ждет пластинка «Локо Ла Вида», написанная к чемпионату мира по футболу в исполнении «Холидей Боя» и

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 3 метров в секунду, ночью похолодает до плюс 21, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Годжа с пластинкой «Мичико».

0: Послушаем эту новинку уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай.
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай.
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай.
5: vk.com/redarmyfm.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточните.

времени 8 вечера. А мы движемся далее. Впереди новый гимн Тюмени. Уже ждет тебя на самых популярных стриминговых площадках. Ну и, конечно, в эфире радио «Красная армия».

Красная Армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями. Премьера –

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 3 метров в секунду, ночью плюс 21, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет диджейский дуэт «Авалан Рокстон» с темой «Вертиго». И появятся ребята уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет мод с пластинкой In The Club. Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красной армии Богдан Медведи с мощным саундом Broken Heart. В Тюмени уже 8 часов 42 минуты. Далее же нас ожидает трехчасовой музыкальный нон-стоп только из танцевальных новинок и хитов. И все это в рамках

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Реклама.
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12. 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ЕЩ 955. 12+.
5: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypria.rf.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55 55 44.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
9: Tonight, we take a step by step. Before anything else, let the rhythm come in. Take your time. Feel where you are. Feel where this is going. Where the drums arrive. Don't rush it. Let them settle. Everything connects here. The floor, the sound, the moment. And when the bass comes in, follow it. Stay with it. No distractions, no extras. Just movement.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.